0: тысяч леев. Еще одним важным проектом стала разработка генерального градостроительного плана села, стратегического документа, необходимого для его устойчивого развития. Отметим, что в селе Елизавета проживает более 3200 человек, из которых около 800 – дети. Зарубежные новости. Министр обороны Германии Борис Писториус хочет воспрепятствовать тому, чтобы крайне правая партия «Альтернатива для Германии» АДГ получила доступ к засекреченной информации в случае, если она войдет в правительство, сообщает ДПА. Борис Писториус сослался на тесные связи этой партии с Россией, заявив для газеты «Билд», что сближение партии с президентом России Владимиром Путиным является неоспоримым. АДГ, крупнейшая оппозиционная партия Германии, расследуется внутренними разведывательными службами в некоторых федеральных землях из-за ее экстремистских взглядов, направленных против иммиграции. Все основные партии Германии отказываются сотрудничать с «Альтернативой для Германии». Канцлер Фридрих Мерц неоднократно отказывался от сотрудничества с этой партией. АДГ надеется получить абсолютное большинство на региональных выборах в сентябре. Такая победа позволила бы ей впервые сформировать правительство в одной из федеральных земель. Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию, особенно в приграничные районы, сославшись на существующие риски для безопасности, сообщает агентство Белта. Это заявление последовало после утверждения российской стороны о том, что украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, следовавший по маршруту Минска-Напа в Брянской области. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отверг эти обвинения, назвав их сфабрикованной провокацией, цель которой – отвлечь внимание от российских ударов по гражданскому населению Украины. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 17-22 градуса. Завтра днем ожидается плюс 23-29. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: В эфире новости на радио «Молдова» в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Европарламент обсудит прогресс Молдовы в процессе вступления в ЕС. Сегодня состоялся митинг памяти жертв сталинских депортаций. Владельцы фермерских хозяйств могут подавать заявки на субсидии за молоко. 11 человек погибли, 46 получили ранения в результате очередной российской атаки на Киев ракетами и дронами. Подробности в выпуске. Парламент обсудит прогресс Молдовы. Переговоры о вступлении призывают завершить к 2028 году. Европейский парламент соберется на новую пленарную сессию в Страсбурге, которая пройдет с 6 по 9 июля. В среду евродепутаты намерены принять ежегодные доклады с оценкой прогресса Республики Молдова, Украины и Сербии на пути к вступлению в ЕС, говорится в сообщении Европейского парламента. В докладе по Республике Молдова приветствуется прогресс, достигнутый страной по всем переговорам, разделом, а также ее неизменная и образцовая приверженность реформам, связанным со вступлением в ЕС, несмотря на серьезные внутренние и внешние вызовы. Евродепутаты призывают Республику Молдова ускорить темпы ключевых реформ в соответствии с амбициозной, но достижимой целью предварительно завершить переговоры о вступлении к началу 2028 года и присоединиться к Европейскому Союзу к 2030 году. Перед голосованием на пленарном заседании во вторник евродепутаты проведут дебаты по трем странам. После голосования постоянные докладчики по Республике Молдова и Сербии проведут пресс-конференции. Партия социалистов Республики Молдова не будет участвовать в консультациях по назначению нового премьер-министра с главой государства Майи Санду. В заявлении партии уточняется, что ПАС обладает абсолютной монополией на все государственные институты, включая контроль над парламентским большинством и самостоятельное определение кандидата на пост премьер-министра. Напомню, что в субботу лидер партии «Национально-альтернативное движение» Иона Чебан также заявил, что депутаты от партии не будут участвовать в консультациях, инициированных главой государства по назначению нового кандидата на пост премьер-министра. Президент Майя Санду отреагировала на заявление партии социалистов и партии «Национально-альтернативного движения» МАН о том, что они не будут участвовать в консультациях по кандидатуре нового премьер-министра. Глава государства заявила, что это решение самих партий, это их конституционное право. Она выразила мнение, что им следует воспользоваться этим правом, но решение остается за ними. Так или иначе, решение о выдвижении кандидата будет принято после консультаций с парламентскими фракциями. В то же время спикер парламента Игорь Гроссу заявил, что партия «Действие и солидарность» примет участие в этих консультациях. Напомню, что утром 3 июля, после 8 месяцев пребывания во главе правительства, Александру Мунтяну объявил о своей отставке с поста

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Президент Майя Санду открыла консультации с парламентскими фракциями относительно новой

отвергает спекуляции, появившиеся в общественном пространстве после объявления о его отставке, заявляя, что 90% распространенных сценариев являются ложными. В то же время некоторые парламентские фракции заявили, что не будут участвовать в консультациях, инициированных главой государства по назначению нового кандидата на пост премьер-министра. В ответ глава государства Майя Санду заявила, что это их конституционное право. Так, партия социалистов Республики Молдова отказалась участвовать в переговорах, уточнив, что ПАС обладает абсолютной монополией на все государственные институты, включая контроль над парламентским большинством и самостоятельное определение кандидата на пост премьер-министра. Напомню, что в субботу лидер партии «Национально-альтернативное движение» Ион Чебан также заявил, что депутаты от партии не будут участвовать в консультациях, инициированных главой государства по назначению нового кандидата на пост премьер-министра. В то же время спикер парламента Игорь Гроссу заявил, что партия «Действие и солидарность» примет участие в этих консультациях. Напомним, что утром 3 июля, после 8 месяцев пребывания во главе правительства, Александру Мунтяну объявил о своей отставке с поста премьер-министра. До присяги нового правительства временным исполняющим обязанности премьер-министра останется Александру Мунтяну. Депортации 1941, 1949 и 1951 годов, в результате которых были перемещены десятки тысяч человек, представляли собой спланированную политику уничтожения элиты, подавления любых форм сопротивления, заявила президент Майя Санду в своей речи по случаю годовщины жертв советских депортаций, в которой она говорила о страданиях, перенесенных населением Бессарабии в ходе ряда репрессивных операций. Она заявила, что эти действия систематически были направлены против достоинства, самобытности и свободы народа, назвав советский режим репрессивным. Майя Санду подчеркнула, что необходимость сохранения исторической памяти, и говорила об ответственности за передачу правды об этих событиях будущим поколениям. В то же время она выразила солидарность с Украиной, заявив, что уроки истории показывают опасность повторения подобных трагедий. МИД предупреждает о сложных проверках для молдаван в России. МИД сообщил, что в последнее время молдавские власти фиксируют рост числа случаев, когда граждане Молдовы подвергаются расширенным проверкам и дополнительным мерам контроля на границе Российской Федерации и Республики Беларусь. Согласно имеющейся информации, такие ситуации в основном касаются мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, лиц с недавно выданными паспортами, граждан, ранее посещавших Украину, путешествующих в одиночку или имеющих также гражданство Российской Федерации. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам Печикокса обезвредила колл-центр, в котором работало около 180 операторов из Украины и Молдовы, специализирующихся на обмане клиентов банков из стран Европейского Союза. Для разоблачения преступной группировки власти Молдовы, Румынии и Украины создали совместную следственную группу при поддержке европейских агентств «Европол» и «Евроюст». А обыски проводились в Кишиневе и Аниньиной. Правоохранительные органы изъяли вещественные доказательства, в том числе видео сложной рекламы, призванной убеждать жертв, а также деньги и предметы роскоши. Операторы старше 20 лет представлялись сотрудниками банка. Большинство жертв были из Румынии, с которыми связывались для получения доступа к мобильным банковским приложениям. Члены преступной группировки переводили деньги жертв на счета, связанные с международными криптовалютными биржами и игровыми платформами. Политические партии обязаны представить финансовые отчеты за первое полугодие текущего года в Центральную избирательную комиссию до 15 июля. Несвоевременная или неполная подача отчетности является правонарушением и наказывается предупреждением или штрафом в зависимости от тяжести нарушения. Партии представляют отчеты в электронном формате через информационную систему «Финансовый контроль». ЦИК отмечает, что ответственность за достоверность представленных данных и информации несут как лидер партии, так и казначейство. Избирательный кодекс предусматривает за нарушения штрафы в размере от 6 до 20 тысяч леев. По меньшей мере 16 человек погибли в результате массированной атаки России на Киев и область, которая произошла в ночь на 6 июля. Тем не менее, десятки гражданских удалось спасти. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление главы МВД Игоря Клименко. В общей сложности российский удар по Киеву и области уже унес жизни 16 человек.

0: Идентификация личностей погибших продолжается. Еще более 60 жителей получили ранения, среди них 5 детей, заявил министр. По его словам, также удалось спасти 64 гражданских. Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с российской атакой. Украина обратилась с просьбой о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН после очередного массированного российского обстрела в ночь на понедельник. Об этом на платформе X сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает «Европейская правда». Глава МИД призвал Конго, которое в настоящее время председательствует в Совете, и постоянных членов Совбеза поддержать просьбу Украины о проведении заседания после второй за последние несколько дней масштабной атаки Российской Федерации. Министр призвал международное сообщество к единению в сдерживании российской агрессии. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос о передаче Украине дополнительных средств противовоздушной обороны будет обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре, который начинается во вторник. Таким образом, фон дер Ляйен отреагировала на очередную массированную российскую атаку на Украину, призвав к поставке средств ПВО Киеву. Председатель Еврокомиссии напомнила, что на прошлой неделе ЕС перечислила Украине первые 4 миллиарда евро в рамках пакетов 90 миллиарда евро, которые будут потрачены на закупку дронов украинского производства. Чиновница сообщила, что еще больше средств в ближайшее время, а также анонсировала одобрение нового пакета санкций. 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля из-за крайнего срока обновления ценового потолка на российскую нефть. Президент США Дональд Трамп проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре на второй день саммита в среду 8 июля. Трамп встретится с Зеленским, чтобы обсудить возможности прекращения войны. Ситуация на поле боя явно застыла за последние несколько месяцев, и ни одна из сторон не добивается значительного прогресса. Трамп, вероятно, свяжется с российским президентом Владимиром Путиным после разговора с Зеленским. На саммите в Анкаре президент США также будет призывать союзников по НАТО увеличить свои расходы на оборону. Ожидается, что в ходе двухдневной встречи лидеров Альянса будут объявлены оборонные соглашения на миллиарды долларов. Кроме того, во время саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Еврокомиссия готовит предложение по реформированию процесса расширения Евросоюза, чтобы подтвердить свою роль в дебатах, которые все больше формируются государствами-членами, поскольку Черногория приближается к финишной прямой вступления в блок, пишет Euronews. В течение последних недель государства-члены выдвинули ряд позиционных документов, в которых излагаются идеи по реформированию процесса присоединения к блоку. 5 из 6 стран-основательниц ЕС предложили усилить существующие гарантии, чтобы предотвратить отступление от демократии и нарушение верховенства права, а Германия и Франция также выдвинули идеи о постепенной интеграции стран-кандидатов в полноправное членство. И о погоде. Переменная облачность, местами проливные дожди с грозами, ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 24, плюс 29 градусов, в столице плюс 27. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 13, плюс 18, в столице ночью плюс 16. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Ascultați Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și în această oră vorbim despre puterea voluntariatului și despre Academia Coordonatorilor de Voluntari. Un program care își propune să formeze liderii din spatele proiectelor cu impact social. Mergem apoi la Gala Excelenței în Educație, unde cei 114 absolvenți care au obținut media generală 10 la examenul național de bacalaureat au fost premiați pentru performanțele lor deosebite. Discutăm și despre un proiect care pune în valoare experiența și implicarea seniorilor. La Florești a fost lansată inițiativa Generații Active pentru îmbătrânirea activă. Acestea sunt câteva repere ale orei. Audiție plăcută vă dorim!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Жертв сталинских депортаций почтили памятью в связи с 77-й годовщиной второй и самой масштабной волны депортаций из Бессарабии. После отставки премьер-министра Александру Мунтяну президент Майя Санду начнет консультации с парламентскими фракциями. Расширение Европейского Союза является одним из приоритетов председательства Ирландии в Совете Европейского Союза. Далее подробности. Жертв сталинских депортаций почтили памятью в связи с 77-й годовщиной второй и самой масштабной волны депортаций из Бессарабии. 6 июля у памятника «Поезд боли» перед зданием железнодорожного вокзала в Кишинеу митинг «Реквием» собрал представителей власти, дипломатов, переживших принудительную ссылку, и граждан, чтобы почтить память десятков тысяч бессарабских румын, которые были насильственно вырваны из своих домов в ночь с 5 на 6 июля 1949 года. Церемония началась с панихиды, которую совершил собор священников, после чего участники почтили минутой молчания память тех, кто погиб от холода, голода и в лагерях принудительного труда в Сибири и Казахстане. Затем были возложены венки в память о разрушенных семьях и уничтожены тоталитарным режимом интеллигенции. Во время мероприятия прозвучали и глубоко эмоциональные свидетельства. Валентина Черная, дочь бывших депортированных из села Мирень района Нини, рассказала, что болезнь ее матери помешала семье бежать в Румынию до закрытия границы в 1940 году. Позже семья была разлучена, а мужчин отделили от женщин. Моя бабушка осталась с мамой, и они отправились на Северный полюс, добравшись до города Салехарда. Что стало с дедушкой, они так и не узнали. Хотя мама и писала, отправляла много писем, никто ничего не знал и никто не отвечал. Только в 90-е годы, когда я занималась реабилитацией, я узнала, что его приговорили к смертной казни. Депортации 1941, 1949 и 1951 годов, в результате которых были насильственно переселены десятки тысяч человек, являлись целенаправленной политикой уничтожения национальной элиты и подавления любых форм сопротивления, заявила президент Майя Санду. По ее словам, эти действия были систематически направлены против человеческого достоинства, национальной идентичности и свободы.

0: преодолеет история.
1: Председатель Ассоциации бывших депортированных и политических заключенных Республики Молдова Александру Пастика отметил определенный прогресс последних лет в развитии культуры памяти, упомянув меры, принятые властями, включая правительственные решения и участие учреждений культуры и образования в сохранении памяти жертв политических репрессий. Также он призвал принять закон, предусматривающий ответственность за отрицание или умаление политических репрессий, подчеркнув, что память о жертвах нередко подвергается сомнению в общественном пространстве. Я настаиваю на том, чтобы был принят закон, который бы прямо осуждал отрицание, принижение или преуменьшение последствий политических репрессий в Республике Молдова. Именно такой закон необходим для того, чтобы соответствующие меры правительства осуществлялись надлежащим образом. Всего коммунистический режим провел в Бессарабии 3 крупные операции массовых депортаций. По оценкам историков, общее число жертв составляет от 75 тысяч до 95 тысяч человек, если учитывать также тех, кто был индивидуально осужден советскими судами к принудительным работам. 6 июля в Республике Молдова официально отмечается День памяти жертв сталинских депортаций. В этот день по всей стране проходят мероприятия, посвященные памяти людей, пострадавших от репрессий тоталитарного коммунистического режима. Исполняющий обязанности премьер-министра Александру Вунтяну отвергает появившиеся в публичном пространстве спекуляции после объявления своей отставки, заявляя, что 90% распространяемых версий не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что речь идет о более сложной истории, которую, по его словам, прояснит время. Не надо читать лекции о морали, моя совесть совершенно чиста. Я сделал то, что должен был сделать, и теперь продолжаю выполнять свою миссию, как я и написал в своем сообщении. Я обеспечу плавную и профессиональную передачу полномочий. Мы продолжаем двигаться по пути европейской интеграции. После отставки премьер-министра Александра Монтяно президент Майя Санду начнет консультации с парламентскими фракциями по вопросу выдвижения кандидата на должность главы правительства, отвечая на вопрос об отказе некоторых оппозиционных парламентских формирований участвовать в консультациях. Майя Санду подчеркнула, что это исключительно выбор самих партий. Как только у нас появится больше ясности относительно графика этих встреч, мы обязательно об этом сообщим. Дадим партиям немного времени, чтобы подготовиться к этим обсуждениям. Да, я думаю, что это произойдет на этой неделе. Мы сейчас определяем, в какой день начнем эти консультации. Это решение партии, это их конституционное право. Я считаю, что им следует воспользоваться этим правом, но решение остается за ними и с теми, кто придет на переговоры, мы и будем обсуждать, и с ними же будем принимать решение. Майя Санду также отвергла предположение о том, что нынешняя политическая ситуация или недавние скандалы в государственном секторе могут повлиять на европейский курс Республики Молдова, в том числе на открытие кластера 6 «Внешние отношения» в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз.
0: В Республике Молдова выявлены нарушения на одном из государственных предприятий. Через неделю будет готов отчет ревизионной комиссии. В этом отчете будет четко указано, кто несет ответственность, и виновные должны быть наказаны. Все нарушения должны быть устранены. Эти события, которые произошли, достойны сожаления, но никак не влияют на важные процессы и в особенности на процесс европейской интеграции.
1: Председатель партии действий «Солидарность» Игорь Груссу, в свою очередь, сообщил, что члены политформирования обсудили возможные кандидатуры на пост премьер-министра.
2: Буквально в субботу у нас состоялось заседание фракции. Мы обсуждали возможных кандидатов, тех, о ком говорят и в обществе. Премьер-министр из числа членов партии, так и различные варианты, предложенные из-за пределов партии. Имен я вам не назову, но думаю, на этой неделе у нас уже будет больше ясности, и мы представим нашего кандидата. Что касается списка министров, то к нему мы перейдем, когда окончательно определимся с кандидатом. Очевидно, что кандидат также имеет право голоса при формировании списка. Лично я не вижу больших изменений в составе правительства.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
2: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Отставка премьер-министра Александра Мунтяну не повлияет на поддержку, оказываемую Республике Молдова Европейским Союзом. Расширение Европейского Союза является одним из приоритетов председательства Ирландии в Совете Европейского Союза. Председатель Народного собрания Гагаузии Валентин Гадержи призвал к возобновлению искреннего диалога между Кишинев и Камратом. Далее подробности. Отставка премьер-министра Александра Мунтяну не повлияет на поддержку, оказываемую Республике Молдова Европейским Союзом. В то же время Брюссель выражает уверенность, что в Кишинев в кратчайшие сроки будет сформировано новое правительство, чтобы страна могла продолжить реализацию программы реформ и процесс присоединения к Европейскому Союзу. Партнерство между Евросоюзом и Республикой Молдова остается прочным, а Брюссель продолжит поддерживать реформы и европейскую интеграцию страны в соответствии с волей ее граждан. Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии Маркус Ламерт. Мы приняли к сведению решение премьер-министра Александру Мунтяну об отставке. Мы уважаем конституционные и демократические процессы в Республике Молдова, ожидаем формирования нового правительства. Мы уверены, что новое правительство будет сформировано в кратчайшие сроки при полном соблюдении конституционных и демократических процессов страны. Мы также уверены, что Республика Молдова сохранит темпы реализации своей программы реформ и продолжит продвигаться по пути вступления в Европейский Союз.
3: The people of Moldova.
2: В том же контексте румынский депутат Европейского парламента Зигрид Муришан заявил в интервью телерадио «Молдова», что смена премьер-министра не ставит под угрозу европейский курс Республики Молдова и не повлияет на переговорный процесс о вступлении в Европейский Союз. По его словам, темпы проведения реформ сохранились и после предыдущих смен главы правительства. Он также выразил уверенность, что такая динамика сохранится и после нынешней отставки премьер-министра. В Еврокомиссии подчеркнули, что партнерство между Европейским Союзом и Молдовой остается прочным, а Брюссель продолжит поддерживать реформы и европейскую интеграцию страны в соответствии с волей граждан. Румынский депутат Европарламента, председатель комитета парламентской ассоциации Евросоюз Республика Молдова Зигрид Муришан также заявил, что смена правительства не ставит под угрозу европейский курс страны. Тем временем подготовка к следующему этапу переговоров о вступлении продолжается по утвержденному графику. По информации европейских дипломатических источников, страны Евросоюза уже согласовали продвижение процедуры оценки по кластеру 6, посвященному внешним отношениям для Молдовы и Украины. Источники подчеркнули, что на данный момент нет никаких признаков того, что последние политические события в Кишинев могут повлиять на этот график. По их словам, Европейский Союз заинтересован в достижении дальнейшего прогресса и по другим переговорным кластерам до начала летних каникул. Расширение Европейского Союза является одним из приоритетов председательства Ирландии, которое приняло на себя ротационное председательство в Совете Европейского Союза. Об этом заявил посол Ирландии в Кишинев Майлз Гирен в программе на телеканале «Молдова-1». Дипломат также отметил устойчивый прогресс, которого добивается Республика Молдова, и призвал сохранить этот темп, чтобы продемонстрировать, что преобразования достигли уровня, который может привести Молдову к членству в Евросоюзе. Напомним, что Ирландия официально приняла председательство в Совете Европейского Союза 1 июля сроком на 6 месяцев. Расширение Европейского Союза прямо включено в число политических приоритетов Дублина. На практике это означает, что в ближайшие 6 месяцев Ирландия будет стремиться содействовать открытию новых переговорных глав с государствами-кандидатами там, где для этого выполнены необходимые условия, а также удерживать вопрос расширения в центре европейской повестки. Председатель Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи, избранный на эту должность в конце прошлой недели, сегодня на пресс-конференции сообщил, что направил письма руководству Республики Молдова, а также послам ряда государств и международных организаций, включая США, Европейский Союз, Великобританию, Турцию, Российскую Федерацию, ОБСЕ,

0: Надеется, что судьи примут решение отложить рассмотрение дела. Это позволило бы руководству автономии, мне как председателю Народного собрания, моим коллегам-депутатам провести серьезный и конструктивный диалог совместно с представителями правительства и Центральной администрации Молдовы. Сегодня я обращаюсь с четким призывом: давайте оставим конфронтацию в прошлом, давайте выберем путь диалога, сотрудничества и совместного строительства. Гагаузский народ готов активно вносить свой вклад в будущее Республики Молдова, но он может делать это только в качестве уважаемого и заслуживающего внимания партнера. Отвечая на вопрос, могут ли выборы Башкана и депутатов Народного собрания пройти в один день, Гайдаржи сообщил, что такой вариант рассматривается, в том числе с целью сокращения расходов на организацию голосования. Для урегулирования законодательных разногласий между Кишиневым и Камратом, касающихся проведения выборов, новый председатель Народного собрания предложил провести круглый стол с участием руководства Республики Молдова и представителей законодательного органа автономии. Кроме того, Гайдаржи заявил, что увязывание Гагаузии с беглым олигархом Иланом Шором используется для дискредитации имиджа автономии. Потому что гагаузский народ, который я представляю, устал от бесплодных конфронтаций, искусственных напряжений и использования гагаузской автономии в качестве политического инструмента. Мы предлагаем совершенно новый подход: открытость, беспрецедентную открытость, искренний диалог и конкретные решения. Мы больше не хотим, чтобы Гагаузия представлялась как угроза единству государства. Напротив, мы хотим быть опорой стабильности, мира и развития для всей Республики Молдова. Председатель парламента Республики Молдова Игорь Гроссо отреагировал на призыв председателя Народного собрания Гагаузии Валентина Гайдарджи провести диалог между Камратом и Кишинев. Он заявил, что всегда будет открыт к диалогу с представителями, которые действуют в интересах граждан и Республики Молдова. В то же время он отметил, что не может легитимизировать или вести переговоры с лицами, связанными с группировками, обслуживающими интересы беглого осужденного олигарха Илана Шора и Кремля. По словам Игоря Гроссо, выбор, сделанный 18 депутатами Народного собрания Гагаузии, является их ответственностью, а задача властей в Кишинев – продолжать работу на благо жителей Гагаузии и всей Республики Молдова. Напомним, что срок полномочий действующего состава Народного собрания Гагаузии истек в ноябре 2025 года, однако назначенные даты выборов 22 марта и 21 июня были отменены судебными решениями. 3 июля текущего года Народное собрание Гагаузии назначило новую дату выборов депутатов 15 ноября, одновременно утвердив встречное обращение в Конституционный суд с требованием признать неконституционными отдельные положения Избирательного кодекса Республики Молдова. Обращение, которое рассматривает Конституционный суд, было подано правительством. В настоящее время автономия остается без Башкана. Башкан Евгения Гуцул была приговорена к 7 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании бывшей партии ШОР, запрещенной в Республике Молдова. Правительство Великобритании объявило о введении санкций в отношении 7 человек и 2 российских научно-исследовательских институтов в связи с отравлениями, приведшими к гибели российского оппозиционного политика Алексея Навального и гражданки Великобритании, сообщает АФП. По данным Министерства иностранных дел Великобритании, фигуранты санкционного списка обвиняются в причастности к исследованиям, разработке и производству токсичных веществ, использованных в этих случаях. Ранее Великобритания, а также Швеция, Франция, Германия и Нидерланды обвинили Москву в отравлении Алексея Навального редким токсичным веществом. В феврале 2024 года он скончался в российской колонии. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, местами проливные дожди с грозами, ветер юго-западный умеренный, температура воздуха ночью плюс 13-18 градусов, завтра днем ожидается плюс 24-29. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Публичитате la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 2